0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске создают первую в России Академию аутизма, проект организации «Звездный дождь». Академия будет помогать детям с расстройствами аутистического спектра и обучать специалистов, педагогов, психологов и врачей. Для устойчивой работы формируют фонд. Доход от целевого капитала пойдет на программы помощи и подготовку кадров. По оценкам экспертов, в стране около 300 тысяч детей с аутизмом, но единой научно-обоснованной программы поддержки пока нет. Дорожники продолжают обновлять разметку на региональных трассах. Работы идут сразу на нескольких направлениях. Тюбук-Кыштым, Черноречие, Чесма, Варна, Карталы, Бреды, Миас, Чебаркуль, Челябинск-Харлуши и других. Как сообщает областной Миндуртранс, в этом сезоне уже выполнено 92% от запланированного объема работ. Всего в этом году предусмотрено нанесение более 6 тысяч километров дорожной разметки. Южноуральцам разрешили уменьшать желудок по полису обязательного медицинского страхования, но только тем, у кого диагностировали тяжелое ожирение и серьезные сопутствующие заболевания, в их числе апноэ сна, дыхательная недостаточность, тяжелые формы артроза и сахарный диабет второго типа, сообщает пресс-служба территориального фонда ОМС. В 2026 году на всю Россию запланировано свыше 1800 квот на проведение таких операций. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На Радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 26 сентября. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 17 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Премьера сериала и прогулка по крыше исторического музея. Как провести выходные? В 7:30 вечера субботы в эфире ОТВ выйдет премьера сериала «Женя плюс Женя». Это история о подростках-курьерах, их жизни, дружбе, проблемах, выборе и взрослении. Информационным партнером проекта выступил медиахолдинг «Первый областной». Комментирует руководитель отдела маркетинга медиахолдинга Елена Кобазева.
2: Формат вертикального сериала, сюжет говорит с молодежью на понятном языке. Впервые на ТВ показывают вертикальные форматы сериала. Съемки проходили в самом Челябинске, и город стал важной частью проекта, особенно с его ритмом, улицами, людьми и узнаваемой атмосферой. Продюсеры сериала использовали новые узнаваемые локации, а также привлекли региональные бренды, челябинские саунд-группы и музыкантов. Более 100 жителей города и области приняли участие в кастинге актеров массовых сцен. Для региона это не только интересное культурное событие в преддверии 2027 года, когда Челябинск станет культурной столицей России, но и возможность показать Южный Урал как площадку для современных медиапроектов и молодежного кино. Сериал «Женя плюс Женя» – еще один пример того, как на Южном Урале появляются новые культурные инициативы, способные заинтересовать молодежь и показать Челябинск с современной живой стороны.
1: Повтор можно увидеть в час дня воскресенья на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv для лиц старше 6 лет. А в 5 вечера воскресенья стартует вторая и финальная в этом сезоне прогулка по крыше музея Южного Урала с элементами медиации. Участники поднимутся на смотровую площадку Восточной башни, познакомятся с городом в новом формате и завершат встречу мастер-классом. На ней будет возможность замедлиться, послушать и изучить Челябинск, попробовать найти свое место в нем. В завершении прогулки участники создадут закладку для книг из осенней листвы для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». Я, Соня Дегтярева, желаю вам отличных выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске создают первую в России Академию аутизма, проект организации «Звездный дождь». Академия будет помогать детям с расстройствами аутистического спектра и обучать специалистов, педагогов, психологов и врачей. Для устойчивой работы формируют фонд. Доход от целевого капитала пойдет на программы помощи и подготовку кадров. По оценкам экспертов, в стране около 300 тысяч детей с аутизмом, но единой научно обоснованной программы поддержки пока нет. Дорожники продолжают обновлять разметку на региональных трассах. Работы идут сразу на нескольких направлениях. Тюбук-Кыштым, Черноречие, Чесма, Варна-Карталы, Бреды, Миас, Чебаркуль, Челябинск-Харлуши и других. Как сообщает областной Миндортранс, в этом сезоне уже выполнено 92% от запланированного объема работ. Всего в этом году предусмотрено нанесение более 6 тысяч километров дорожной разметки. Южноуральцам разрешили уменьшать желудок по полюсу обязательного медицинского страхования, но только тем, у кого диагностировали тяжелое ожирение и серьезные сопутствующие заболевания, в их числе апноэ сна, дыхательная недостаточность, тяжелые формы артроза и сахарный диабет второго типа, сообщает пресс-служба территориального фонда ОМС. В 2026 году на всю Россию запланировано свыше 1800 квот на проведение таких операций. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: На радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 26 сентября. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 17 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Yeah.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сегодня утром в межрайонном регистрационном экзаменационном отделе госавтоинспекции Челябинской области на улице Харлова произошел технический сбой. Специалисты временно не выдают удостоверения и не регистрируют авто, сообщили в Главном управлении МВД по региону. Те, кто не смог получить услуги в период сбоя, будут приняты сразу после восстановления системы или в любое другое удобное для них время по предварительной записи, отметили ведомстве. Работу системы восстанавливают специалисты. Садовые маршруты Челябинской агломерации завершат работу в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранс региона. 18 сезонных маршрутов, 13 внутри Челябинской, 4 внутри Копейской, 1 из Челябинска в Сосновский округ завершают работу 27 сентября. Садовые автобусы за сезон перевезли более 600 тысяч пассажиров, уточнили ведомстве. При этом 11 межмуниципальных маршрутов продолжат работать до 15 октября включительно. Это автобусы из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. Челябинский трактор завершил домашнюю серию поражением от петербургского СКА со счетом 3-4. Хозяева льда проигрывали по ходу встречи с разницей в 3 шайбы. Смогли сократить отставание до минимума в финальном периоде, но сравнять счет не успели. Впереди у трактора 3 гостевых поединка в Москве и Казани. Подопечных Скотта Гордона ждут игры с «Динамо», «Спартаком» и «Акбарсом». О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
5: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
6: Почему у одних все, а у других сессия?
7: Сколько времени нормально не мыть посуду?
8: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
5: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Давайте вместе встречать эту замечательную музыкальную субботу. Впереди нас ждет много прекрасных композиций. Прямо сейчас кавер на песню Майкла Джексона «Билли Джин». Ну и, конечно же, дорогие друзья, проводите этот день с нами. У нас атмосферно.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 26 сентября. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 17 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Прямо сейчас в нашем эфире «Азбука моды». В этом выпуске Марина Суханова расскажет о легенде японской фэшн-индустрии Исеи Мияки. Почему он настолько знаменит, узнаем совсем скоро. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: «Азбука моды» на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «И», а посему быть рассказу о великом японском дизайнере одежды, имя которому Исей Мияки. А великий он потому, что смог соединить моду, технологии и искусство. Вообще в мире моды сотни талантливых дизайнеров. Все они ищут новые формы, материалы, смыслы. Десятки из них вошли в историю. Их почерк и знаковые предметы одежды узнают сразу. Например, Коко Шанель и твидовый костюм, Кристиан Диор и силуэт Нью Лук, Ив Сен-Лоран и женский смокинг. А есть дизайнеры-гении, таковых единицы. Они создают нечто принципиально новое, меняют само представление о том, какой может быть одежда, как она взаимодействует с личностью, культурой, технологиями. Таков наш сегодняшний герой Исей Мияки. Вообще, рассказывать об одежде – занятие неблагодарное. Лучше один раз увидеть. Поэтому сразу отсылаю вас за просмотром коллекции Исея Мияки на страницу нашего подкаста ВКонтакте. Смотрите либо на моей персональной странице, либо на странице «Радио 100 Челябинск». Итак, что мы должны знать про вклад Исея Мияки в мировую моду? Его авторский почерк базируется на оригами – древнем японском искусстве складывания бумаги. Уже готовые вещи он помещал между двумя листами тонкой бумаги, а затем сжимал их, используя пар. Получалась плиссированная одежда. И плиссировка эта была вечной. Платье можно было стирать, сминать, завязывать узлом, небрежно перевозить в чемоданах и не гладить после этого. Оно никогда не меняло форму. Оно приятно обволакивало тело, в нем было комфортно и приятно находиться, ведь в нем не было пуговиц, застежек, корсетов, жестких швов и прочих ограничений. До Исея Мияки комфортной считалась одежда, например, пижама из фланели для дома. Мияки же позволил человечеству не выбирать между комфортом и красотой. Он возвел удобство в ранг искусства. Его способ плиссировки был запатентован. Линейка одежды получила название Pleats Please Line – изделия, которые не мнутся при складировании. Изобретение вечной плиссировки, кстати, отменило не только утюжку и глажку, но и размерный ряд одежды, ибо складки такой плиссировки просто в разной мере раскрывались на худом и упитанном теле. Мияки запустил суббренд «Бао Бао», в коллекции которого были сумки, чемоданы и кошельки. Аксессуары были изготовлены из сетки и покрыты слоем мозаичных треугольных панелей из ПВХ. Благодаря этому любая сумка легко могла менять форму и даже размер. Выглядела она очень футуристично, но при этом оставалась функциональной, и это сразу превратило ее в объект искусства. Поэтому Бао-Бао навсегда стала фаворитом среди дизайнеров, архитекторов, художников. Вы, кстати, и сегодня, спустя 20 лет с момента выпуска сумки Бао-Бао, можете заказать такую сумку себе на маркетплейсах. В 2005 году Музей современного искусства в Нью-Йорке впервые за всю историю человечества в качестве экспоната современного искусства представил одну из моделей коллекции Исея Мияки – «A piece of cloth» – кусок ткани. Как вы понимаете, это не могло быть простое платье. Это была целая концепция. Исей Мияки задумал исключить из производства одежды этап раскроя и сшивания ткани. Вдумайтесь! Создать одежду без раскроя и шитья. Безумная идея, но Мияки ее решил. В ткацкий станок заправлял одну нить, управлял ею через компьютер и связал некую трубу со встроенными швами, которые выглядят как едва заметные контуры. Так и продавали, по факту, трубу вместо свитера, шапочки и платья. Ты домой приносил эту трубу, брал в руки ножницы. Каждый предмет одежды нужно было просто вырезать из этого полотна ткани, как бумажную куклу, и надеть на себя. Что это, как не соединение моды, современного искусства и технологий? И если про такие факты мало кто знает, то про дружбу Мияки и Стива Джобса нам рассказывали из каждого утюга. Поэтому обыватель знает, что Джобс все время ходил в черной водолазке от Мияки. Но есть нюансы, о которых я сейчас расскажу. Они познакомились в 1990 году, когда Джобс побывал в офисе Sony в Японии и увидел там униформу сотрудников компании. Он попросил Мияки сделать то же самое для него и его команды. Японский дизайнер просьбу выполнил, но команда Джобса слишком прогрессивная и свободолюбивая, и она восприняла дресс-код как ограничение и отказалась носить униформу. А для Джобса Мияки скроил водолазку, причем специально под его покатые плечи, и подарил партию из 100 штук. А то некоторые до сих пор наивно полагают, что богатый Стив Джобс в буквальном смысле ходил все время в одной и той же водолазке. К сожалению, я ограничена по времени, поэтому предлагаю вам самостоятельно продолжить изучение наследия Исея Мияки. Там еще много интересного со словами «впервые». Например, «прозрачные лонгсливы тату», с принтом, имитирующим татуировки. Такой трибьют рок-н-роллу и современному искусству. А также оммаж традиционному японскому тату-искусству якудзы. Да, это впервые на подиуме показал Мияки. А Жан-Поль Готье, Мартин Маржела и другие дизайнеры спустя много лет продолжали вдохновляться наследием великого японского дизайнера и тоже демонстрировали нам прозрачные лонгсливы с татушками, как бы набитыми на теле моделей. Изучайте моду, это расширяет ваш интеллектуальный горизонт. А закончить этот выпуск азбуки моды предлагаю традиционно. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Как же все-таки музыка влияет на нашу жизнь? И это не только про то, что она позволяет нам настроиться на определенный спектр эмоций, а про то, что, проникая в нас, она меняет все наше настроение и вообще впечатление от происходящего вокруг. Поэтому, дорогие друзья, давайте впускать в себя только хорошие эмоции, только приятные композиции, ну и, конечно, находиться в окружении только музыки высшей пробы.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Спортньюз на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. После ночной атаки беспилотников на Ростовскую область 5 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадали один человек в Таганроге и четверо в Азове, в том числе один ребенок, в результате падения БПЛА на жилые дома. Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую помощь, говорится в сообщении, опубликованном в канале главы региона в МАКСе. Повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Нью-Йорке, где идет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, объявлен режим чрезвычайного положения. На город надвигается мощный шторм, передает РИА Новости. Губернатор Кэти Хокул предупредила жителей о том, что в выходные в штате ожидается сильный ветер, он может вызвать перебои с электроснабжением. Напомню, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на которую ежегодно съезжаются министры и главы государств, открылась 22 сентября. В эту субботу состоится выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Россияне составляют большинство иностранных гостей Белоруссии. Об этом ТАСС рассказал советник-посланник посольства России в республике Владимир Ваньке. Среди преимуществ поездок в Белоруссию дипломат назвал общую языковую среду, историческую близость двух стран и транспортную доступность. По его словам, россиян Белоруссии привлекают отдых в санаториях и на туристических базах, а также получение медицинских услуг. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу среди мужчин и женщин в Софии. Российские боксеры завоевали 15 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Второе место в общем зачете заняла сборная Турции, третье – Азербайджана. Чемпионат Европы прошел в столице Болгарии под эгидой World Boxing, которая курирует отбор на Олимпийские игры. Россияне выступили под флагом и с гимном России. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем максимум воздух прогреется до плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Невероятно мелодичный стинг только что в нашем эфире. Дорогие друзья, сейчас у нас будет легендарная композиция от группы REM «Everybody Hurts». Пусть это будет хорошим напоминанием, что какие-то неприятные события, они происходят у всех, и поэтому давайте мы просто будем их переживать, если они все-таки случились. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы неприятных событий в вашей жизни было как можно меньше. Давайте настроимся на все самое прекрасное, что только может быть в этом мире вместе с музыкой высшей пробы. Хорошего вам субботнего дня, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 27 сентября. Завтра в Челябинске ожидается малооблачная погода с прояснениями. Северо-восточный ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 4 до 7 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 17 градусов Цельсия.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Совсем скоро в нашем эфире можно будет услышать наш проект, который проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области «Культурный код». Этот выпуск будет посвящен культурной столице 2027, которой будет Челябинск уже совсем скоро, и речь пойдет о том, как возможно стать резидентом культурной столицы. Поэтому, дорогие друзья, слушайте внимательно, у нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100. Для лиц старше 12 лет.
1: В 2027 году Челябинск официально примерит статус культурной столицы России. И то, каким именно увидит наш город гости и запомнят сами челябинцы, зависит не только от ведомств. Главный ресурс – это инициативы самих горожан. О том, как превратить смелую задумку в официальный пункт программы «Челябинск. Культурная столица 2027», поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях в студии «Радио 100» – специалист по работе с министерствами, ведомствами и развитию партнерской сети программы «Челябинск. Культурная столица 2027» Виктория Тутубалина. Виктория, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Большая подготовка культурной столицы идет полным ходом. Конечно же, мы все слышали про то, что есть амбассадоры культурной столицы. Это Олег Митяев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Николай Цицкоридзе, Евгений Миронов и Алексей Рубин. Какова вот миссия конкретно этих людей? И это только медийное представительство на федеральном уровне? Или все-таки мы увидим какие-то новые творческие продукты с участием?
2: А вообще, я хочу сказать первое, что я, наверное, не побоюсь этого слова, что эти амбассадоры, эти люди являются друзьями нашей области Челябинской. Это люди, которые с года в год приезжают к нам со своими проектами, со своими мероприятиями. То я считаю, что эти проекты действительно полюбились уже и жителям, и гостям нашей области. Я вот, например, там, даже если привести пример с Олега Митяева, да, это всем известное культурное событие «Ильменский фестиваль», премия «Светлое прошлое». Валерий Гергиев и Денис Мацуев каждый год приезжают на площадку филармонии, дают какие-то интересные свои концерты. Про Николая Цицкоридзе, вот он уже второй год приезжает и сотрудничает с Театром оперы и балета, что тоже для нас очень ценно и важно. А по поводу 2027 года, мы сейчас все равно в стадии разработки каких-то проектов, мы думаем про новые направления, и я думаю, что эти люди все равно к нам, наши амбассадоры, приедут и принесут что-то новое и ценное для нашей области.
1: Будем обязательно ждать. Но помимо амбассадоров культурной столицы есть еще статус резидента. И данный статус уже получили бренд «Ботаника», компания «Бизнес-медиа», компания «WeGood». Расскажите, пожалуйста, о ценности вклада данных резидентов.
2: Угу. Давайте, наверное, я начну с «Ботаники». «Ботаника», мне кажется, сделали уникальную историю. Они придумали вкус культурной столицы. Также они сделали брендированную продукцию своих баночек. Она сейчас тоже в продаже. Знаю, они нам очень сильно помогают. То есть на все наши знаковые события предоставляют эту продукцию. Мне кажется, я повторюсь, эта история очень интересная и классная. Впервые появился, да, вкус именно культурной столицы, это появилось в нашей области. А также про компанию «Бизнес-медиа» я хочу сказать. Благодаря им на сегодняшний день на медиаэкранах в Челябинске мы рекламируем не только афишу, да, и события культурной столицы, но и все равно жители узнают больше о культурной столице. Про «WeGood» я хочу сказать, что они разработали футболки, худи с символикой «Челябинск. Культурная столица». И здесь очень важно, что это, знаете, выходит за пределы как бы афиши мероприятия, а больше делает, знаете, для жителей все равно нашего города и региона. И хочу сказать большое спасибо, что они проявляют инициативу, действительно работают с нами, сотрудничают. И мне кажется, вообще главная ценность резидентства – это такое, знаете, взаимное сотрудничество, где мы друг друга слышим и делаем какие-то такие интересные проекты.
1: Конечно же, хочется спросить, как получить этот статус культурной столицы? Угу. Что необходимо сделать, чтобы...
2: Смотрите, мы с коллегами разработали положение по резидентству. В этом положении у нас есть заявка, то есть все желающие к нам обращаются, мы высылаем это положение, они его изучают, заполняют заявку. Если все-таки правильные ценности, хорошая репутация, классные идеи, то экспертный совет смотрит и принимает решение, давать ли такой статус компании или организации, или человеку, как вот резидент культурной столицы 2027.
1: Это можно сделать на сайте Министерства культуры?
2: Да, у нас, да, на сайте Министерства культуры Челябинской области есть вкладка «Челябинск. Культурная столица». Там есть вкладка «Инициативы», указана рабочая почта, куда каждый желающий сможет написать какие-то свои идеи, проекты. Причем я хочу сказать о том, что не обязательно какие-то готовые проекты приносить. Можно просто прийти с идеей и вместе, да, подумать, поразмышлять, и мы уже даем какие-то там свои направления, помогаем в реализации каких-то проектов. То есть это говорю, не обязательно должен быть готовый продукт какой-то или готовый проект.
1: Просто с идеей и уже подключается министерство с помощью.
2: Да. То есть мы понимаем, в каком направлении двигаться. Там, если это там, архитектура, да, мы связываемся с министерством архитектуры и строительства. Ну, то есть, там, если министерство спорта, то есть все равно мы работаем в области все вместе, да, со всеми министерствами мы подключаем всех людей, которые вот отвечают за ту или иную деятельность.
1: А направление? То есть можно с любого направления?
2: Да, да. На самом деле, да, у многих есть такое ощущение, что резидент культурной столицы это все-таки люди, которые связаны там с культурой да. только. Да. Это на самом деле нет, мы смотрим гораздо шире. Это может быть и бизнес, и образовательные организации, креативные индустрии, просто какие-то проекты, компании. Вот я сейчас приведу пример. К нам обращается там оптик-центр, которые тоже хотят быть резидентами. Да. То есть в целом, говорю, если у вас есть какие-то предложения, идеи, инициатива, мы только рады. Вот.
1: Да, главное, что мы подчеркиваем, что не обязательно быть связанным именно с культурной деятельностью.
2: Да, все верно.
1: А что происходит после того, как организация становится резидентом? Предполагается, что эти проекты будут жить и развиваться после уже 2027 года, так на будущее немножко.
2: Вот, вообще для нас резиденты и там, резидентство, да, это взаимное сотрудничество. И мы надеемся, что 31 декабря 2027 года это не закончится. А после того, как организация становится резидентом, да, для нас как раз-таки начинается самое важное, это взаимное сотрудничество. И мы не хотим, чтобы резидентство было каким-то статусом или просто знаком на один год. Нам важно, чтобы это был конкретный проект или какая-то идея, и, конечно, мы хотим, чтобы это работало на результаты и в дальнейшем. И, конечно, нам очень хочется, чтобы проекты эти не заканчивались. Если проект будет успешным, востребованным, интересным, и он полюбится жителям и гостям нашей области, почему бы ему не жить дальше? Мне кажется, наоборот, это будет один из таких главных результатов программы, когда 27-й год пройдет, и останется не только воспоминание о большом культурном годе, да, останутся какие-то хорошие партнерства, новые традиции, которые продолжат развиваться в Челябинской области.
1: Замечательная идея. Виктория, давайте, наверное, еще раз скажем, если нас слушает компания или организация, которая думает, как же, где же это, как стать частью культурной столицы. Давайте еще раз обозначим.
2: Заявку можно подать на сайте Министерства культуры Челябинской области. Там есть отдельная вкладка «Челябинск. Культурная столица 2027». Вкладка «Инициатива». Есть рабочая почта. Туда вы можете отправлять свои заявки. Мы это все в ежедневном режиме отсматриваем, смотрим, отвечаем, и вот экспертным советом будем принимать эти заявки, там, договариваться о встречах, встречаться с компаниями, с организациями, просто с людьми, которые отправили нам свои инициативы, идеи и так далее.
1: И до какого числа нужно это сделать?
2: До 1 ноября 2026 года.
1: То есть времени осталось совсем немножко?
2: Да.
1: Здорово, очень интересная инициатива. Я думаю, что наш город еще больше расцветет. И спасибо вам большое за интервью.
2: Спасибо.
1: И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была специалист по работе с министерствами, ведомствами и развитию партнерской сети программы «Челябинск. Культурная столица 2027» Виктория Тутубалина. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: «Культурный код» на «Радио 100».

0: 12 часов 55 минут в Челябинске, дорогие друзья, завершаем этот музыкальный час в компании Фрэнка Синатры. Композицию «Witchcraft» услышим мы в его исполнении, ну а следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне, у нас атмосферно.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Алексей Текслер наградил сотрудников Челябинского театра оперы и балета. Губернатор вручил директору театра Владимиру Досаеву медаль за заслуги перед Челябинской областью первой степени. Репетитор по балету Александр Цваряни удостоен медали за заслуги перед Челябинской областью второй степени. Двоим сотрудникам глава региона присвоил звание «Заслуженный артист Челябинской области» и «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области». Трое работников оперного театра получили почетные грамоты и благодарности губернатора. Награды глава региона вручил на гала-концерте, который был посвящен 70-летию театра. Свой юбилей культурное учреждение отметило праздничной программой «Грани прекрасного», которая объединила оперу, балет, классику и современные постановки. В межрайонном регистрационном экзаменационном отделе госавтоинспекции на улице Харлова устранили технический сбой, а об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону. Сегодня утром сообщалось, что из-за сбоя специалисты временно не выдавали удостоверения и не регистрировали автомобили. На данный момент оказание услуг водителям возобновлено. В Симской детской библиотеке торжественно открылся детский культурно-просветительский центр «Курчатов-Град». Проект реализован по нацпроекту «Семья» при поддержке губернатора Алексея Текслера. Центр назвали в честь знаменитого ученого Игоря Курчатова, который родился в Симе в 1903 году. «Курчатов-Град» — это интерактивное пространство, сочетающее функции современной детской библиотеки, научной лаборатории и культурного центра. Там можно собрать робота, попробовать себя.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 13:21 в Челябинске. Прямо сейчас мы с вами услышим мировой бестселлер, а в нем Стиви Вандер с композицией «I just called to say I love you». Друзья, если вам есть кому позвонить и признаться в любви, обязательно это сделайте. Ну, а если нет, то очень желаю, чтобы такой человек у вас обязательно появился. В любом случае, пусть ваша суббота будет романтичной, ну, а компания теплой. До скорой встречи в эфире.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 27 сентября. Завтра в Челябинске ожидается малооблачная погода с прояснениями. Северо-восточный ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 4 до 7 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 17 градусов Цельсия.
1: Радио 100. 100 FM. Yeah. D-Rine.

0: 13:35 в Челябинске. Суббота в самом разгаре, поэтому я надеюсь, что вы проводите этот день активно и интересно. Ну и кроме того, планируйте то, как провести день завтрашний, ведь у нас еще целый выходной в запасе. Если вы еще не придумали, как это сделать, совсем скоро расскажу, что можно посетить в афише выходного дня. Оставайтесь с нами, у нас культурно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
2: 30 сентября. В день воссоединения новых регионов с Россией телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Премьера сериала и прогулка по крыше исторического музея. Как провести выходные? В половину восьмого вечера субботы в эфире ОТВ выйдет премьера сериала «Женя плюс Женя». Это история о подростках-курьерах, их жизни, дружбе, проблемах, выборе и взрослении. Информационным партнером проекта выступил медиахолдинг «Первый областной». Комментирует руководитель отдела маркетинга медиахолдинга Елена Кобазева.
2: Формат вертикального сериала, сюжет говорит с молодежью на понятном языке. Впервые на ТВ показывают вертикальные форматы сериала. Съемки проходили в самом Челябинске, и город стал важной частью проекта, особенно с его ритмом, улицами, людьми, узнаваемой атмосферой. Продюсеры сериала использовали новые узнаваемые локации, а также привлекли региональные бренды, челябинские саунд-группы и музыкантов. Более 100 жителей города и области приняли участие в кастинге актеров массовых сцен. Для региона это не только интересное культурное событие в преддверии 2027 года, когда Челябинск станет культурной столицей России, но и возможность показать Южный Урал как площадку для современных медиапроектов и молодежного кино. Сериал «Женя плюс Женя» — еще один пример того, как на Южном Урале появляются новые культурные инициативы, способные заинтересовать молодежь и показать Челябинск с современной живой стороны.
1: Повтор можно увидеть в час дня воскресенья на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv для лиц старше 6 лет. А в 5 вечера воскресенья стартует вторая и финальная в этом сезоне прогулка по крыше музея Южного Урала с элементами медиации. Участники поднимутся на смотровую площадку Восточной башни, познакомятся с городом в новом формате и завершат встречу мастер-классом. На ней будет возможность замедлиться, послушать и изучить Челябинск, попробовать найти свое место в нем. В завершении прогулки участники создадут закладку для книг из осенней листвы для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». Я, Соня Дегтярева, желаю вам отличных выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

13 часов 52 минуты в Челябинске, и в завершении этого часа у нас Грейс Джонс и Леонард Кохен. Дорогие друзья, в следующем часе вас ждет огромное количество увлекательных музыкальных историй. Отправимся с вами в увлекательное путешествие по миру музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в мире. Она отметила, что ведомство обеспечивает полный контроль на государственной границе по недопущению завоза инфекционных болезней в Россию. Ранее Попова в интервью РИА Новости рассказала, что около 500 случаев завоза опасных инфекций было зарегистрировано в России в 2026 году. Ни один из них не получил распространение. В столице Таиланда объявили режим бедствия из-за наводнения, вызванного сильными дождями. Губернатор Бангкока заявил, что с 24 сентября в мегаполисе выпало почти 300 миллиметров осадков, из-за чего основные каналы переполнились быстрее, чем город успевал откачивать воду. Районные администрации разворачивают пункты временного размещения в незатопленных административных зданиях и школах. Местные власти призывают людей оставаться дома.

0: чем зачете заняла сборная Турции, третья Азербайджана. Чемпионат Европы прошел в столице Болгарии под эгидой World Boxing, которая курирует отбор на Олимпийские игры. Россияне выступили под флагом и с гимном России. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: 14 часов 22 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем нашу музыкальную субботу. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Будем с вами наслаждаться музыкой высшей пробы. Прямо сейчас у нас прозвучит Луи Армстронг с композицией «What a Wonderful World». Настраиваемся на прекрасный субботний день. Пусть все проблемы остаются позади. Давайте вместе прочувствуем всю красоту этого мира, который нас окружает, ну и, конечно же, в компании Луи Армстронга.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 27 сентября. Завтра в Челябинске ожидается малооблачная погода с прояснениями. Северо-восточный ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 4 до 7 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 17 градусов Цельсия.
1: Радио 100. 100 FM.

Продолжаем вместе погружаться в атмосферу прекрасных композиций. Впереди нас с вами ждут Maroon 5, Wake Up Call, Anthony Strong, When I Fall in Love и Gwen Stefani, Bouquet. Много прекрасной музыки у нас с вами еще в этом часе. Пусть день будет легким и комфортным. I didn't

0: 14 часов 55 минут в Челябинске. Завершаем этот час в компании Немо с композицией Darkest Day. Друзья, пусть все самые темные времена останутся позади, впереди вас ждет много всего прекрасного, ну как минимум музыка высшей пробы. Пусть этот день приносит вам только радость и хорошее настроение. До встречи в следующем часе.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске сотрудники полиции и следователи пресекли незаконную работу сети игорных заведений. Изъято порядка 500 аппаратов для азартных игр. Самовольные казино находились под 28 адресам областной столицы. Также обнаружен склад, где хранилось игровое оборудование. Возбуждено уголовное дело. За 4 года доход нелегалов составил не менее 23 миллионов рублей. В Сосновском округе школа выплатит 300 тысяч рублей пострадавшим в ДТП семиклассникам. В январе этого года на трассе подъезд к Екатеринбургу водитель школьного автобуса врезался в погрузчик, буксируемый экскаватором. В результате столкновения травмы получили трое учеников Рощинской школы. По результатам проверки водителя отстранили от должности, а школу обязали выплатить пострадавшим 150, 75 и 65 тысяч рублей компенсации. Исполнение решения суда контролирует прокуратура. В Челябинске вручили награды победителям Всероссийского кинофестиваля «Надежда». Жюри конкурса просмотрело почти сотню фильмов, созданных теми, кто находится в местах лишения свободы. Специальный приз получил фильм «Ворота судьбы», снятый аппаратом омбудсмена Свердловской области, обладатель гран-при фильм «Крест сына» исправительной колонии УФСИН России по Тульской области. Кинофестиваль «Надежда» — это возможность для тех, кто оступился, переосмыслить свой путь через творчество, отметила челябинский омбудсмен Юлия Сударенко. О погоде на завтра. В Челябинске в воскресенье осадков не ожидается. Будет малооблачно, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. А завтра днем плюс 19. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, согласитесь, что выходные располагают не только к культурным мероприятиям и прогулкам, но и, конечно же, к просмотру кино. И сложно поспорить с тем, что многие музыкальные композиции стали хитами именно благодаря известным кинофильмам. Одну из таких мелодий мы с вами услышим прямо сейчас. Рой Орбисон с песней «Oh, Pretty Woman» прозвучит прямо сейчас. Ну и, конечно, навеет прекрасные воспоминания о юности, о детстве и замечательной картине «Красотка». Давайте послушаем эту замечательную композицию и окунемся в приятные воспоминания.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 27 сентября. Завтра в Челябинске ожидается малооблачная погода с прояснениями. Северо-восточный ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 4 до 7 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 17 градусов Цельсия.
1: Радио 100. 100 FM.

0: совсем скоро в нашем эфире очередной выпуск нашего совместного проекта с имидж-клубом Светлана «Азбука моды». В этот раз речь пойдет о японском дизайнере Си Мияки. И, дорогие друзья, хочу вам напомнить, что если вдруг вы не успели на выпуск в эфире или хотели бы вернуться и переслушать его, обязательно заходите в наше сообщество ВКонтакте. Там специально для вас мы загружаем наши программы в подкасты, чтобы вы могли к ним вернуться в любое время. Ждем вас на наших интернет-ресурсах. И помните, мы всегда вам рады.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Радио 100. Там, где живет музыка.
1: I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
3: Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
7: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «И», а посему быть рассказу о великом японском дизайнере одежды, имя которому Исей Мияки. А великий он потому, что смог соединить моду, технологии и искусство. Вообще в мире моды сотни талантливых дизайнеров. Все они ищут новые формы, материалы, смыслы. Десятки из них вошли в историю. Их почерк и знаковые предметы одежды узнают сразу. Например, Коко Шанель и твидовый костюм. Кристиан Диор и силуэт New Look. Ив Сен-Лоран и женский смокинг. А есть дизайнеры-гении, таковых единицы. Они создают нечто принципиально новое. Меняют само представление о том, какой может быть одежда, как она взаимодействует с личностью, культурой, технологиями. Таков наш сегодняшний герой Исей Мияки. Вообще, рассказывать об одежде занятие неблагодарное. Лучше один раз увидеть. Поэтому сразу отсылаю вас за просмотром коллекции Исея Мияки на страницу нашего подкаста ВКонтакте. Смотрите либо на моей персональной странице, либо на странице Радио 100 Челябинск. Итак, что мы должны знать про вклад Исея Мияки в мировую моду? Его авторский почерк базируется на оригами, древнем японском искусстве складывания бумаги. Уже готовые вещи он помещал между двумя листами тонкой бумаги, а затем сжимал их, используя пар. Получалось плиссированная одежда. И плиссировка эта была вечной. Платье можно было стирать, сминать, завязывать узлом, небрежно перевозить в чемоданах и не гладить после этого. Оно никогда не меняло форму. Оно приятно обволакивало тело, в нем было комфортно и приятно находиться, ведь в нем не было пуговиц, застежек, корсетов, жестких швов и прочих ограничений. До Исея Мияки комфортной считалась одежда, например, пижама из фланели для дома. Мияки же позволил человечеству не выбирать между комфортом и красотой. Он возвел удобство в ранг искусства. Его способ плиссировки был запатентован. Линейка одежды получила название Pleats Please Line – изделия, которые не мнутся при складировании. Изобретение вечной плиссировки, кстати, отменило не только утюжку и глажку, но и размерный ряд одежды, ибо складки такой плиссировки просто в разной мере раскрывались на худом и упитанном теле. Мияки запустил суббренд «Бао Бао», в коллекции которого были сумки, чемоданы и кошельки. Аксессуары были изготовлены из сетки и покрыты слоем мозаичных треугольных панелей из ПВХ. Благодаря этому любая сумка легко могла менять форму и даже размер. Выглядела она очень футуристично, но при этом оставалась функциональной, и это сразу превратило ее в объект искусства. Поэтому Бао Бао навсегда стала фаворитом среди дизайнеров, архитекторов, художников. Вы, кстати, и сегодня, спустя 20 лет с момента выпуска сумки Бао Бао, можете заказать такую сумку себе на маркетплейсах. В 2005 году Музей современного искусства в Нью-Йорке впервые за всю историю человечества в качестве экспоната современного искусства представил одну из моделей коллекции Исея Мияки – «A piece of cloth» – «Кусок ткани». Как вы понимаете, это не могло быть простое платье. Это была целая концепция. Исей Мияки задумал исключить из производства одежды этап раскроя и сшивания ткани. Вдумайтесь! Создать одежду без раскроя и шитья. Безумная идея, но Мияки ее решил. В ткацкий станок заправлял одну нить, управлял ею через компьютер и связал некую трубу со встроенными швами, которые выглядят как едва заметные контуры. Так и продавали. По факту трубу вместо свитера, шапочки и платья. Ты домой приносил эту трубу, брал в руки ножницы, Каждый предмет одежды нужно было просто вырезать из этого полотна ткани, как бумажную куклу, и надеть на себя. Что это, как не соединение моды, современного искусства и технологий? И если про такие факты мало кто знает, то про дружбу Мияки и Стива Джобса нам рассказывали из каждого утюга. Поэтому обыватель знает, что Джобс все время ходил в черной водолазке от Мияки. Но есть нюансы, о которых я сейчас расскажу. Они познакомились в 1990 году, когда Джобс побывал в офисе Sony в Японии и увидел там униформу сотрудников компании. Он попросил Мияки сделать то же самое для него и его команды. Японский дизайнер просьбу выполнил, но команда Джобса слишком прогрессивная и свободолюбивая, и она восприняла дресс-код как ограничение и отказалась носить униформу. А для Джобса Мияки скроил водолазку, причем специально под его покатые плечи, и подарил партию из 100 штук. А то некоторые до сих пор наивно полагают, что богатый Стив Джобс в буквальном смысле ходил все время в одной и той же водолазке. К сожалению, я ограничена по времени, поэтому предлагаю вам самостоятельно продолжить изучение наследия Исея Мияки. Там еще много интересного со словами «впервые». Например, прозрачные лонгсливы тату с принтом, имитирующим татуировки. Такой трибьют рок-н-роллу и современному искусству. А также оммаж традиционному японскому тату-искусству якудзы. Да, это впервые на подиуме показал Мияки. А Жан-Поль Готье, Мартин Маржела и другие дизайнеры спустя много лет продолжали вдохновляться наследием великого японского дизайнера и тоже демонстрировали нам прозрачные лонгсливы с татушками, как бы набитыми на теле моделей. Изучайте моду, это расширяет ваш интеллектуальный горизонт. А закончить этот выпуск азбуки моды предлагаю традиционно. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Великолепные Умберто Тоци и Моника Беллуччи завершают этот музыкальный час. Почти 4 часа в Челябинске. Дорогие друзья, суббота с вами летит совершенно незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мы с вами встретимся в эфире в понедельник. Оставляю вас в компании прекрасных мелодий и музыки высшей пробы. Ну и, конечно, замечательных эмоций, которые дарят эти волшебные композиции. Желаю вам прекрасных выходных, хорошего настроения. Ну и, конечно же, насыщенных и приятных мероприятий. До скорого!
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
7: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Диатоника на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте! В эфире «Диатоника». Диалог по белым клавишам. Программа о том, как звучит возвращение к себе.
2: И мы ее ведущие, психолог и искусствовед Юрий Гельстром.
0: И музыковед и оперная певица Дарья Аброськина.
2: Знаешь, Дарья, в опере есть одна опасная привычка – заставлять зрителя верить, что настоящая любовь обязательно побеждает время. Даже если герои гибнут, музыка утверждает – их чувства остались абсолютным, незапятнанным, вечным.
0: О да! В партитурах любовь всегда монументальна. Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта. Но за пределами сцены мы остаемся с простым человеческим вопросом. А что вообще такое любовь? Бывает ли она вечной на самом деле? Или это красивое утешение, которое мы выдумываем, чтобы не чувствовать сквозняка в пустой комнате?
2: Психологически вечность часто оказывается ловушкой. Мы берем чувство, консервируем его в памяти и годами носим с собой. И сегодня мне захотелось сопоставить две совершенно разные книги, где герои проносят любовь через десятилетия. С одной стороны, знаменитый эпистолярный роман Сесилии Ахерн «Там, где кончается радуга», а с другой, вышедший совсем недавно, грустный и честный роман Андрея Дмитриева «Ветер Трои».
0: У Ахерн получилась классическая мелодрама, которую обожают миллионы. Рози и Алекс. С 7 лет записочки на школьных уроках, потом открытки, имейлы, чаты, телефонные звонки. Почти полвека они не могут совпасть. То он женится, то она случайно беременеет от другого, то океан между Дублином и Бостоном.
2: И заметь, Дарья, роман ведь целиком состоит только из этих сообщений. Мы видим не быт, а события из слов. В этом и кроется главный фокус Ахерн. Ее герои сохраняют трепет именно потому, что они не соприкасаются в реальности. Они не делят совместную рутину, не знают усталости, не видят утренней раздражительности друг друга.
0: Получается, их любовь заключена в переписке? Как идеальная кантилена, которую композитор написал на бумаге, но ни один певец не рискнул спеть живьем, боясь сорвать голос.
2: Именно. Это сентиментальная мечта о том, что время не имеет власти над детским чувством. И в 50 лет, когда Алекс и Рози наконец открывают дверь в гостиницу у моря и делают шаг навстречу, читатель плачет от счастья. Нам подарили сказку. Подождите полвека, и радуга не погаснет. А человек останется тем же мальчиком из школы.
0: Но, Юрий, жизнь ведь устроена куда сложнее. И вот здесь вступает роман Андрея Дмитриева «Ветер Трои». Тут совсем другое дыхание. Никакой сладости. Сентябрь 2020 года. Стамбульский аэропорт и полифония голосов друзей, рассказывающих о Михаиле Тихонове, Тихоне. Человеке с редким обаянием, умом и медной сединой.
2: Да, Тихоня влюбился в 16 лет по-настоящему. И эту любовь он пронес через всю жизнь. Казалось бы, фабула та же, что и у Ахерн. Разлука длиной в 4 десятка лет. Но как безжалостно и точно Дмитриев показывает их встречу. Никакого голливудского хэппи-энда. Прошлое, увы, не склеивается.
0: У Дмитриева есть поразительная мысль. Любовь может быть целью всей жизни, но сама по себе она ничего не решает. Встречаются двое взрослых, проживших отдельной жизнью людей, изменившихся собственными травмами. «Ветер Трои» — это ведь метафора древнего пожарища. Город давно сгорел, а человек все пытается дышать тем остывшим воздухом.
2: С точки зрения психологии, это потрясающий портрет травмы фиксации. Когда мы объявляем юношескую влюбленность единственной вечной любовью, мы часто просто отказываемся взрослеть. Тихонин держится за образ любимой как за щит от настоящей жизни. И встреча спустя 40 лет показывает правду. Время, увы, необратимо. Любовь не отменяет старение, не стирает прожитых лет и не возвращает 16-летних мальчиков и девочек.
0: Юрий, ты говоришь как строгий доктор, но от этого ведь так щемит сердце. Если у Ахерн сладкая иллюзия, а у Дмитриева пепелище трое, неужели у нас нет надежды? Что же тогда такое любовь, если она не вечна?
2: А надежда, Дарья, начинается там, где кончаются иллюзии. Любовь – это вообще не памятник и не музейный экспонат. Мы часто думаем, что любовь – это статичное существительное. Нашел, спрятал в карман и несешь до финала. Но любовь, по-моему, это глагол, это процесс.
0: То есть не застывший аккорд, а развитие темы. Как в сонатной форме, где есть главная партия, которая сталкивается с побочной, меняет тональность, проходит через кризис разработки и звучит в финале совсем иначе, взрослее и глубже.
2: Именно так. Вечность любви измеряется не количеством прожитых порознь лет и некрасивыми письмами. Вечность – это способность сегодня, в эту самую минуту, видеть рядом живого, несовершенного человека. Прощать ему усталость, морщины, дурное настроение, не убегать детские фантазии, как у Ахерн, и не оплакивать сгоревшую юность, как у Дмитриева.
0: Наверное, настоящая нежность – это смелость признать, что любовь смертна и хрупка. Но именно поэтому она так драгоценна прямо сейчас.
2: Если вам сегодня вечером есть кому заварить чай, кого обнять или просто молча выслушать, не откладывайте это на 40 лет. Не ждите писем на край радуги. Живите в настоящем.
0: С вами была программа «Диатоника», Дарья Аброськина
2: и Юрий Игельстром. До встречи в эфире. Берегите друг друга.
0: «Диатоника» на радио 100 с Юрием Игельстромом и Дарьей Аброськиной.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?

0: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они – молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
5: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enzo Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enzo Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты

0: выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Диатоника на радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: this while she keeps her mascara on.
1: Кавервилл на радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Радио 100. 100 FM.
1: Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорт.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Комфорта.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».